отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами, на подошвах песка крупицами.

нежности сворачивалось на углях желание, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце по

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

Молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами, от

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желание, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце по

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалась на углях желания, выкипала пеною безмятежности, потеряв белизны сияние. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь кровь.

Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши сердца скитальцами на подошвах песка кровь.

молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь кровь.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши

нежности сворачивалась на углях желания, выкипала пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красным.

Оторвавшись от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь красный.

нежности сворачивалась на углях желания, выкипала пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь край.

Молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь кровь.